Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

0: только для вас. Слушайте и наслаждайтесь в прямом эфире только по пятницам с 8 до 10.
1: Мы допиваем этот сочный глоток.
0: Повторение будет на следующей неделе во вторник с 9 до 11 утра на этой же волне 97.5 Шевшали и 104.8 Кральцами.
1: Встречный свет
0: им интернет.
1: Мокрый

0: на этом же эфире.
1: От холодных окон
0: тяжел. Russian Radio Live on Air.
2: Слушай музыку. Слушай радио.